0: грешника, зайнем в наши смертные. Аминь. Слава Отчету и Сыну и Святому Духу,
1: как привело в зачетку, как воздаем старенький грехом моим.
0: О Иисус, отпусти нам наши грехи, обави нас светлинского огня и приведи в небеса все души, посильно ще тисте и все наиболь потребне Твоего усмирения.
1: Отче наш, ки си в небесих, посвечено буди Твое име, приди к нам Твое кралјество, згоди се Твоя воля, како в небесих, тако на земљи.